0: радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что...

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура добивается, чтобы Высокогорский ГОК установил автоматические системы контроля выбросов. Предприятие игнорирует предписания и регулярно получает штрафы, отмечают в надзорном ведомстве. На Лебяжинской промплощадке в Нижнем Тагиле предприятие должно было поставить датчики до конца 2025 года. Они нужны для круглосуточного измерения выбросов, отправки сведений в государственный реестр и оперативного управления технологиями, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы. Комбинат в срок не уложился и был наказан штрафами на общую сумму 160 тысяч рублей. Складу «Wildberries» в Екатеринбурге угрожали более 200 беспилотников. Эту атаку на комплекс удалось отразить. О масштабе налета рассказала глава компании Татьяна Ким. Попытка атаки на логистический комплекс «Маркетплейса» была совершена 25 июля, но была подавлена. Обломки дрона упали на парковку, произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. По заявлению Ким, с первого дня атак компания ежедневно устанавливает и укрепляет обороноспособность. Используются все доступные средства защиты, которые постоянно модернизируются, поэтому успешно отражается большая часть налетов. Генпрокуратура России обратилась в Кузьминский районный суд Москвы с требованием изъять 123 объекта недвижимости, принадлежащие иностранным структурам, связанные с организацией «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ответчиками по делу стали 8 религиозных организаций и фондов, зарегистрированных в Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии и Швеции, а также Всемирное главное управление этой организации в Соединенных Штатах Америки. Третьим лицом по делу привлечено Министерство юстиции России. За первую половину этого года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев Уральский

0: жильцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары, по 3% на медицину и туризм. Специалисты подготовили 475 претензий на общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 76% были удовлетворены продавцами и поставщиками добровольно. Людям вернули более 8 миллионов рублей без суда. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
2: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: телеканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио.
1: Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
7: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
8: Мир, где классические хиты звучат иначе.
9: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
10: Каверленд ждет тебя!
11: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Overdrive».

0: Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
1: Нижний Тагил. 2026 год.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура добивается, чтобы Высокогорский ГОК установил автоматические системы контроля выбросов. Предприятие игнорирует предписание и регулярно получает штрафы, отмечают в надзорном ведомстве. На Лебяжинской промплощадке в Нижнем Тагиле предприятие должно было поставить датчики до конца 2025 года. Они нужны для круглосуточного измерения выбросов, отправки сведений в государственный реестр и оперативного управления технологиями, чтобы уменьшить загрязнение атмосферы. Комбинат в срок не уложился и был наказан штрафами на общую сумму 160 тысяч рублей. Складу «Wildberries» в Екатеринбурге угрожали более 200 беспилотников. Эту атаку на комплекс удалось отразить. О масштабе налета рассказала глава компании Татьяна Ким. Попытка атаки на логистический комплекс «Маркетплейса» была совершена 25 июля, но была подавлена. Обломки дрона упали на парковку, произошел пожар на площади 300 квадратных метров. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. По заявлению Ким, с первого дня атак компания ежедневно устанавливает и укрепляет обороноспособность. Используются все доступные средства защиты, которые постоянно модернизируются, поэтому успешно отражается большая часть налетов. Генпрокуратура России обратилась в Кузьминский районный суд Москвы с требованием изъять 123 объекта недвижимости, принадлежащие иностранным структурам, связанные с организацией «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ответчиками по делу стали 8 религиозных организаций и фондов, зарегистрированных в Австрии, Дании, Испании, Португалии, Нидерландах, Финляндии и Швеции, а также Всемирное главное управление этой организации в Соединенных Штатах Америки. Третьим лицом по делу привлечено Министерство юстиции России. За первую половину этого года специалисты Роспотребнадзора помогли вернуть жителям Свердловской области 29 миллионов рублей. Всего они провели 10 тысяч бесплатных консультаций, рассказали в пресс-службе санитарного ведомства. Чаще всего люди жаловались на проблемы с покупками. 22% обращений касались непродовольственных товаров, 13% онлайн-торговли. В 10% случаев уральцы были недовольны услугами ЖКХ. По 8% пришлось на бытовые услуги и связь, 6% на финансовые услуги, 5% на продовольственные товары. По 3% на медицину и туризм. Специалисты подготовили 475 претензий на общую сумму 24 миллиона рублей. Из них 76% были удовлетворены продавцами и поставщиками добровольно. Людям вернули более 8 миллионов рублей без суда. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5 и по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800. Нижний
2: Тагил. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио»
3: «Территория звука».
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Экорадио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT 7 от 1 миллиона 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На Вагонке загорелась квартира в пятиэтажке. Спасатели эвакуировали из здания 14 человек, в том числе 5 детей, рассказали в МЧС. Сообщение о возгорании на Ленинградском проспекте 7 поступило на пульт диспетчера 1 августа в 22:11. В квартире на первом этаже на площади 4 квадратных метров загорелись вещи. Самостоятельно из пятиэтажки вышли 4 человека. Еще 14 вывели спасатели с помощью дыхательных аппаратов. Через 25 минут пожарные потушили открытое пламя. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сейчас дознаватели устанавливают ущерб. Ленинский суд вынес приговор горожанке, которая набросилась на врача-педиатра прямо во время приема. Во время осмотра между женщиной и врачом вспыхнул конфликт. Тагильчанка начала материть медика, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить запись в сеть. Дело дошло до рукоприкладства. Женщина дважды толкнула медика, та ударилась о стул и подоконник. Потом схватила педиатра за шею и начала душить. Остановить нападение смогли только другие сотрудники больницы, которые пришли на помощь. В суде нападавшая Роза Муминова вину не признала, но ее признали виновной по статье об угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также тагильчанка выплатит врачу 50 тысяч рублей моральной компенсации. В Свердловской области этим летом в список дефицитных вошли 24 профессии. Наиболее острая нехватка кадров наблюдается в здравоохранении, а также среди рабочих специальностей. Об этом сообщили аналитики платформы HeadHunter. По данным исследования, работодатели региона разместили или обновили вакансии по 174 профессиям. Самыми востребованными остаются медицинские специалисты. На одну вакансию врача приходится всего 1 резюме. Также работодателям не хватает фармацевтов-провизоров, главных врачей и заведующих отделениями, заведующих аптеками и медицинских сестер. Короткие видеоролики в социальных сетях могут повышать риск развития девиантного поведения у подростков. Об этом сообщили ТАСС в Управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. По мнению специалистов ведомства, подобный контент нередко содержит сцены насилия и другие материалы деструктивного характера. При этом дети не всегда способны критически воспринимать такую информацию, что может негативно сказаться на их поведении. В МВД подчеркнули, что именно особенности подростковой психики делают несовершеннолетних более восприимчивыми к подобному контенту. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Новинка эфира. Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода 4 августа в нашем городе будет переменно облачно, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня до плюс 25 градусов.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
3: Каверленд ждет тебя!
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На вагонке загорелась квартира в пятиэтажке. Спасатели эвакуировали из здания 14 человек, в том числе 5 детей, рассказали в МЧС. Сообщение о возгорании на Ленинградском проспекте 7 поступило на пульт диспетчера 1 августа в 22:11. В квартире на первом этаже на площади 4 квадратных метров загорелись вещи. Самостоятельно из пятиэтажки вышли 4 человека. Еще 14 вывели спасатели с помощью дыхательных аппаратов. Через 25 минут пожарные потушили открытое пламя. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сейчас дознаватели устанавливают ущерб. Ленинский суд вынес приговор горожанке, которая набросилась на врача-педиатра прямо во время приема. Во время осмотра между женщиной и врачом вспыхнул конфликт. Тагильчанка начала материть медика, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить запись в сеть. Дело дошло до рукоприкладства. Женщина дважды толкнула медика, та ударилась о стул и подоконник. Потом схватила педиатра за шею и начала душить. Остановить нападение смогли только другие сотрудники больницы, которые пришли на помощь. В суде нападавшая Роза Муминова вину не признала, но ее признали виновной по статье об угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также тагильчанка выплатит врачу 50 тысяч рублей моральной компенсации. В Свердловской области этим летом в список дефицитных вошли 24 профессии. Наиболее острая нехватка кадров наблюдается в здравоохранении, а также среди рабочих специальностей. Об этом сообщили аналитики платформы HeadHunter. По данным исследования, работодатели региона разместили или обновили вакансии по 174 профессиям. Самыми востребованными остаются медицинские специалисты. На 1 вакансию врача приходится всего 1 резюме. Также работодателям не хватает фармацевтов-провизоров, главных врачей и заведующих отделений, заведующих аптеками и медицинских сестер. Короткие видеоролики в социальных сетях могут повышать риск развития девиантного поведения у подростков. Об этом сообщили ТАСС в Управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. По мнению специалистов ведомства, подобный контент нередко содержит сцены насилия и другие материалы деструктивного характера. При этом дети не всегда способны критически воспринимать такую информацию, что может негативно сказаться на их поведении. В МВД подчеркнули, что именно особенности подростковой психики делают несовершеннолетних более восприимчивыми к подобному контенту. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.

0: Доброе утро всем-всем-всем! Этот яркий солнечный день на Эко-радио с вами проведу я, Маша Максимова. Только что мы зажгли с новинкой Мичико, диджей Годжа. И этот трек как бы намекает: не пропусти свой август. Последний месяц лета уже на календаре, но только вам решать, как же его провести. В отчаянии и грустью перед августом или весело и динамично под любимые треки на Эко-радио. В этом часе услышим Бурито.
1: От

0: и другие потрясающие исполнители уже ждут вас дальше в этом часе, а прямо сейчас совсем чуть-чуть расслабляющего минора, чтобы утро было нежнее. Несса Барретт, Dying on the Inside.
1: Экко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вместе с группой «Моя Мишель» взлетели аж до Луны. И я знаю, по утрам, в будни иногда мечтаешь поскорее увидеть эту самую Луну и звезды. И желательно наблюдать за ночным небом, лежа на подушечке. Особенно это актуально совам. Поэтому на Эко-радио мы тут с вами бодримся, друзья, с лучшими треками и интересными передачами. Совсем скоро в эфире Digest News. Узнаем, что интересного произошло в мире сразу после нежного освежающего трека группы BTS «Swim».
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их

0: Дали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: столько всего, и все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на «Планета.ТС».
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Лирик выразил вечное недоумение мужчин. Почему же у нас все никак? А потому что она ждет романтики и хочет побольше внимания и любви. И для этого не обязательно покупать букет со 101 розой или доставать звезду с неба. Достаточно простых, но милых действий. Например, передать ей радиопривет. Пишите ваши самые искренние и теплые слова на номер 8-953-056-0-103 или в сообщение в группе «Эко-радио» ВКонтакте. И я все-все озвучу в прямом эфире, все передам и оформлю на высшем уровне. И, конечно же, ее отличное настроение вам будет точно обеспечено. А пока вы думаете, что бы такого ей написать, вспомним хит из 2014-го «Кайза Хайдвей».
1: «Эко-радио».

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. На вагонке загорелась квартира в пятиэтажке. Спасатели эвакуировали из здания 14 человек, в том числе 5 детей, рассказали в МЧС. Сообщение о возгорании на Ленинградском проспекте 7 поступило на пульт диспетчера 1 августа в 22:11. В квартире на первом этаже на площади 4 квадратных метров загорелись вещи. Самостоятельно из пятиэтажки вышли 4 человека. Еще 14 вывели спасатели с помощью дыхательных аппаратов. Через 25 минут пожарные потушили открытое пламя. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем. Сейчас дознаватели устанавливают ущерб. Ленинский суд вынес приговор горожанке, которая набросилась на врача-педиатра прямо во время приема. Во время осмотра между женщиной и врачом вспыхнул конфликт. Тагильчанка начала материть медика, снимала происходящее на телефон и угрожала выложить запись в сеть. Дело дошло до рукоприкладства. Женщина дважды толкнула медика, та ударилась о стул и подоконник. Потом схватила педиатра за шею и начала душить. Остановить нападение смогли только другие сотрудники больницы, которые пришли на помощь. В суде нападавшая Роза Муминова вину не признала, но ее признали виновной по статье об угрозе убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также тагильчанка выплатит врачу 50 тысяч рублей моральной компенсации. В Свердловской области этим летом в список дефицитных вошли 24 профессии. Наиболее острая нехватка кадров наблюдается в здравоохранении, а также среди рабочих специальностей. Об этом сообщили аналитики платформы HeadHunter. По данным исследования, работодатели региона разместили или обновили вакансии по 174 профессиям. Самыми востребованными остаются медицинские специалисты. На одну вакансию врача приходится всего одно резюме. Также работодателям не хватает фармацевтов-провизоров, главных врачей и заведующих отделений, заведующих аптеками и медицинских сестер. Короткие видеоролики в социальных сетях могут повышать риск развития девиантного поведения у подростков. Об этом сообщили ТАСС в Управлении МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. По мнению специалистов ведомства, подобный контент нередко содержит сцены насилия и другие материалы деструктивного характера. При этом дети не всегда способны критически воспринимать такую информацию, что может негативно сказаться на их поведении. В МВД подчеркнули, что именно особенности подростковой психики делают несовершеннолетних более восприимчивыми к подобному контенту. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.

0: Новинка Айовы «Мы жизненный минор», знакомый многим. Увы, часто бывает так, что ты думаешь, что вы вместе навечно и навсегда. Мысленно уже видишь, как вы встречаете старость. А вот для другой стороны, это всего лишь временный этап. Но не стоит отчаиваться, твое счастье обязательно тебя найдет, и ты его точно не пропустишь. Как и любимые треки на Эко-радио. В этом часе нас ждут Люся Чеботина.
1: Эти

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

череде бесконечных забот и задач иногда чувствуешь себя, как в песне «Беарвулф» Феникс. А у нас еще и коридор затмений на пороге. Астрологи этот период называют фатальным, эмоциональным и кармическим. Многое может резко отваливаться и жизнь менять свой курс. И не всегда в таких ситуациях чувствуешь себя победителем. Но что бы ни происходило в вашей жизни, вы всегда можете включить эко-радио и оттанцевать все эмоции под любимые треки. Сейчас вот зажжем с группой Time Impala «Дракула».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Дима Билан, Анна Асти, эпилог. Увы, не всегда в реальном мире бывает долго и счастливо. Но и считать такой финал уделом лишь сказок тоже не стоит. Пусть каждый наш слушатель будет счастлив в своей личной жизни, потому что любовь – это главное и бесценное сокровище мира. Важно сохранить и пронести ее сквозь года. А мы на Эко-радио продолжаем погружаться в романтику с коллабом Регард «Тайна» «Piece of Me».
1: Эко-радио.

0: Только радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 августа.
3: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Прокуратура Свердловской области через суд добивается признания недействительными контрактов

0: Установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, который считается самым высоким в регионе. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры и заморозил средства на счетах подрядчиков. Надзорное ведомство требует признать ничтожными контракт между службой заказчика городского хозяйства и Тагилдорстроем, а также договор на поставку флагштока и системы освещения Горсветсервис. По версии прокуратуры, они были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства. Заявлено также требование о взыскании с Тагилдорстроя в пользу службы заказчика городского хозяйства 25 миллионов рублей. Это стоимость всего контракта с учетом установки. А с Горсветсервиса 12 миллионов рублей. Это стоимость флагштока в пользу Тагилдорстроя. К утру 3 августа в Свердловской области выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили синоптики Уральского гидрометцентра. Больше всего дождей зафиксировали в Ревде – 41 мм за 12 часов. В Висиме за тот же период выпало 37 мм осадков. Месячная норма также достигнута в Североуральске, Качканаре, Кытлыме, Краснотуринске и Липовском. На востоке региона осадков было значительно меньше, местами выпало 5-18% месячной нормы, а в Табарах дождей почти не было вовсе. В Нижнем Тагиле дорогу к садам за Тагилстроем размыло после сильного ливня. Чтобы не оказаться отрезанными от города, дачники сами организовали временную переправу. На стройку вышли десятки человек – мужчины, женщины и даже дети. 2 августа после ливня небольшие озера по бокам единственной дороги, ведущей в сад на Мокрой Ольховке, вышли из берегов. По трассе вкопана труба, но она не справилась с большим объемом воды, проехать стало невозможно. Тогда решили действовать своими силами. Договорились в общем чате. На строительство переправы собралось около 30 человек. Садоводы прорыли канаву, чтобы отвести воду, и сколотили мостик из досок. Теперь здесь спокойно проезжают даже машины. Свердловские дзюдоисты триумфально выступили на спартакиаде народов. В Магнитогорске они завоевали 12 медалей. В копилке уральской сборной 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали, что обеспечило нашим спортсменам второе место в командном зачете. Все призеры – воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова. С успешным результатом спортсменов и тренерский состав поздравил Денис Паслер. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.
2: Звезды, не страшно падать.

Любимая группа из нулевых и десятых вернулась в чарты. Ума Турман с новинкой «Не стой, танцуй» доказали, что настоящее искусство ИИ и чат GPT заменить не в силах. Потому что рождается из души это искусство, а цифры и техника подменить настоящее творчество не в силах. Так что давайте себе проявляться, живите и наслаждайтесь каждым моментом под любимые композиции на Эко-радио. В этом часе компанию нам составит Майли Сайрус. Let's

группа «Руки вверх». Леди Гага.

0: и другие громкие имена. А прямо сейчас добавим немного уюта в эфир с треком «Clan Carousel» «Home».
1: Экро-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: беспощадные стрелы Купидона рассказали нам Марк Вулл и Тося Чайкина, а стрелки часов показывают нам 12:27. Середина дня – самое вкусное время. И в честь этого я тут выяснила, как обедают в разных странах мира. Например, жители Юго-Восточной Азии предпочитают фудкорты и стритфуд. Средиземноморье придерживается традиции долгого плотного обеда с возвращением домой. У них перерыв может длиться до 3 часов. В Японии предпочитают устраивать пикники в парках или небольших кафе. А в России и Америке обедают, не отходя от рабочего места. Каких бы традиций вы ни придерживались, желаю вам приятного аппетита. И для настроения сейчас на Эко-радио что-нибудь позитивное послушаем. Например, акцент Сера, Миша Миллер, Don't Leave, Кайли.
1: Радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ-8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе ТНТ-8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: погружается в ностальгию и грусть. Как в треке Филатов ФКРС. Это ощущение знакомо каждому, и главное не застревать в этом состоянии. Ведь прошлое уже прошло, а в текущем моменте есть миллионы поводов для счастья, которые не стоит упускать. Например, ежедневные праздники. Сегодня мы отмечаем День гостя, так что можно смело организовывать вечером посиделки с друзьями и родственниками или самим отправиться в гости. А еще этот вторник – день качания на качелях. Можно без зазрения совести погрузиться в детство и бросить вызов гравитации. А для приятной и веселой ностальгии вспомним хит из 2019-го «Шангай Тукасе».
1: Радио.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Прокуратура Свердловской области через суд добивается признания недействительными контрактов на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, который считается самым высоким в регионе. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры и заморозил средства на счетах подрядчиков. Надзорное ведомство требует признать ничтожными контракт между службой заказчика городского хозяйства и Тагилдорстроем, а также договор на поставку флагштока и системы освещения Горсветсервис. По версии прокуратуры, они были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства. Заявлено также требование о взыскании из Тагилдорстроя в пользу службы заказчика городского хозяйства 25 миллионов рублей. Это стоимость всего контракта с учетом установки. А с Горс

0: спецсервиса. 12 миллионов рублей – это стоимость флагштока в пользу «Тагилдорстроя». К утру 3 августа в Свердловской области выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили синоптики Уральского гидрометцентра. Больше всего дождей зафиксировали в Ревде – 41 миллиметр за 12 часов. В Висиме за тот же период выпало 37 миллиметров осадков. Месячная норма также достигнута в Североуральске, Качканаре, Кытлыме, Краснотуринске и Липовском. На востоке региона осадков было значительно меньше, местами выпало 5-18% месячной нормы, а в Табарах дождей почти не было вовсе. В Нижнем Тагиле дорогу к садам за Тагилстроем размыло после сильного ливня. Чтобы не оказаться отрезанными от города, дачники сами организовали временную переправу. На стройку вышли десятки человек – мужчины, женщины и даже дети. 2 августа после ливня небольшие озера по бокам единственной дороги, ведущей в сад на Мокрой Ольховке, вышли из берегов. По трассе вкопана труба, но она не справилась с большим объемом воды, проехать стало невозможно. Тогда решили действовать своими силами. Договорились в общем чате. На строительство переправы собралось около 30 человек. Садоводы прорыли канаву, чтобы отвести воду, и сколотили мостик из досок. Теперь здесь спокойно проезжают даже машины. Свердловские дзюдоисты триумфально выступили на спартакиаде народов. В Магнитогорске они завоевали 12 медалей. В копилке уральской сборной 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые медали, что обеспечило нашим спортсменам второе место в командном зачете. Все призеры – воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова. С успешным результатом спортсменов и тренерский состав поздравил Денис Паслер. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Яркая, качающая танцевальная новинка Ave Meet Me in the Dark ждет ваших лайков на сайте ecoradio.ru. Вдруг именно этой свежей работе суждено возглавить наш хит-парад в топ-30. Все зависит от вас, друзья. А мы продолжаем наш рейв. В этом часе будем зажигать вместе с такими звездами, как Елена Терлеева.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

жарких итальянских ритмов добавила нам группа Måneskin с хитом Supermodel. На календаре уже 4 августа, но рано петь панихиду лету. Целый месяц еще впереди, и им нужно сполна насладиться. Урожай поспевает и радует нас яркими вкусами. Можно еще успеть съездить на природу, посмотреть,

0: посмотреть на звезды и встретиться с друзьями. И все эти приятные занятия станут еще прекраснее под любимую музыку на Эко-радио. На очереди Feist Family. Антидот.
1: Эко-радио.

0: песня, которая прогоняет грусть даже сквозь года. Джей Шон, Ли Уэйн, Down. А еще хорошее средство от печали – сообщество Эко-радио ВКонтакте. Там самые свежие новости шоу-бизнеса, розыгрыши, интересные клипы и самое экологичное пространство для вашего комфорта. Подписывайтесь, ждем всех-всех-всех. А сейчас продолжаем наполнять музыкой этот день с Асей и Звонким. Фонари.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04. Эко-радио.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Прокуратура Свердловской области через суд добивается признания недействительными контрактов на установку 50-метрового флагштока в Нижнем Тагиле, который считается самым высоким в регионе. Арбитражный суд уже принял обеспечительные меры и заморозил средства на счетах подрядчиков. Надзорное ведомство требует признать ничтожными контракт между службой заказчика городского хозяйства и Тагилдорстроем, а также договор на поставку флагштока и системы освещения Горсветсервис. По версии прокуратуры, они были заключены с нарушениями антимонопольного законодательства. Заявлено также требование о взыскании из Тагилдорстроя в пользу службы заказчика городского хозяйства 25 миллионов рублей. Это стоимость всего контракта с учетом установки. А с Горсветсервиса 12 миллионов рублей. Это стоимость флагштока в пользу Тагилдорстроя. К утру 3 августа в Свердловской области выпала месячная норма осадков. Об этом сообщили синоптики Уральского гидрометцентра. Больше всего дождей зафиксировали в Ревде – 41 миллиметр за 12 часов. В Висиме за тот же период выпало 37 миллиметров осадков. Месячная норма также достигнута в Североуральске, Качканаре, Кытлыме, Краснотуринске и Липовском. На востоке региона осадков было значительно меньше, местами выпало 5-18% месячной нормы, а в Таборах дождей почти не было вовсе. В Нижнем Тагиле дорогу к

0: Садам за Тагилстроем размыло после сильного ливня. Чтобы не оказаться отрезанными от города, дачники сами организовали временную переправу. На стройку вышли десятки человек – мужчины, женщины и даже дети. 2 августа после ливня небольшие озера по бокам единственной дороги, ведущей в сад на Мокрой Ольховке, вышли из берегов. По трассе вкопана труба, но она не справилась с большим объемом воды, проехать стало невозможно. Тогда решили действовать своими силами. Договорились в общем чате. На строительство переправы собралось около 30 человек. Садоводы прорыли канаву, чтобы отвести воду, и сколотили мостик из досок. Теперь здесь спокойно проезжают даже машины. Свердловские дзюдоисты триумфально выступили на спартакиаде народов. В Магнитогорске они завоевали 12 медалей. В копилке уральской сборной 4 золотые, 4 серебряные, 4 бронзовые медали, что обеспечило нашим спортсменам 2 место в командном зачете. Все призеры – воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Александра Козлова. С успешным результатом спортсменов и тренерский состав поздравил Денис Паслер. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Чико. Диджей Доджи в новинке «Ми Чико» описал те самые яркие мимолетные романы и летние интрижки, которые запоминаешь надолго. А почему бы не позволить себе повеселиться? Вдруг это перерастет в настоящую крепкую любовь? Иногда нужно отпустить себя и унестись на волне любимой музыки. И в этом часе на Эко-радио у вас точно получится это сделать, ведь нас ждет группа «Градусы».

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Уничтожаем стресс и проблемы под хит Ava Max Kill It Queen. А впереди на Эко-радио заряд интересными новостями в передаче Digest News. Но сперва еще немножечко разгоним проблем и зажжем с Лолитой на Титанике.
1: Эко-радио.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением послужили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается.

0: остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46, код города 34 35.

Ветер, конечно, может поменять направление, как спела нам группа «Майя Мишель», но вот «Эко-радио» курс всегда держит на веселье, энергию и радость, чтобы каждый слушатель становился счастливее на нашей волне. А на сайте ecoradio.ru вы можете изучить наш плейлист, переслушать понравившуюся композицию, главное знать, в какое время она примерно была в эфире. А также вы можете узнать интересную информацию обо всех диджеях. Ну и еще проголосовать за лучшие новинки недели. В общем, сайт ecoradio.ru такой же крутой, как трек Sia Over You.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

знаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Отловом и содержанием бездомных животных в Нижнем Тагиле займется компания «Тагилдорстрой», на 100% принадлежащая муниципалитету. Она получит все имущество, на котором базировался прежний отловщик «Анно Добрые Руки НТ». Эту информацию информагентство «Все новости» подтвердили в пресс-службе мэрии. «Тагилдорстрой» займет территорию приюта, расположенного по адресу Фестивальная 5Б, строение 1. Речь идет о здании площадью в 557 квадратных метров, а также участке площадью 3385 квадратных метров. Они принадлежат муниципалитету и были переданы в пользование добрым рукам. Теперь объекты хотят приватизировать и отдать Тагилдорстрою. Свердловская область заняла 47-е место в рейтинге российских городов по качеству автомобильных дорог. По итогам прошлого года нормативным требованиям соответствует лишь 53% региональных, межмуниципальных и местных дорог, следует из исследования РИА Новости. Средний Урал продемонстрировал самый низкий показатель среди регионов Уральского федерального округа. Челябинская область заняла второе место в стране с долей нормативных дорог 84%. Тюменская область расположилась на 10-й строчке с показателем 73%. Ямало-Ненецкий автономный округ на 13-й, а Курганская область стала 32-й, где нормативам соответствует 60% дорожной сети. Более 300 уральцев проверили себя на прочность в экстремальной гонке ГТО «Подтянись к движению». Масштабный кросс с препятствиями объединил 54 команды со всей Свердловской области. Участникам предстояло преодолеть трассу длиной 2,5 километра по пересеченной местности. Каждая сборная состояла из 6 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Спортсмены на скорость проходили силовые испытания и полосы препятствий, где требовалась не только выносливость, но и командная смекалка. Дополнительным усложнением для атлетов стал непрекращающийся ливень, который превратил грунтовую трассу в сплошную грязь. Показы фильмов финалистов международного фестиваля «Урал Шортс» пройдут в Нижнем

0: 6 по 8 августа. Это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран. Встреча с режиссерами впервые. Церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный. Нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» — фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год. Летом, осенью, зимой, весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и «Звездные дети». Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников, а в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ. Из ВГИКа, Московской и Петербургской школ кино, индустрии и школы «Арка». Из необычного — фильм «Опера» и фильм-балет. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет ясно, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Для создания новинки «Мы» Айова вдохновлялась поэзией Серебряного века, поэтому, наверное, песня вышла такой пронзительной и чувственной. А у нас на Эко-радио всегда для вас только самые отборные, самые лучшие композиции. Этот час своим звучанием украсит Иркали, Иракли, прошу прощения. Мохито.

Джей Алок и Кайли Миноук. И другие яркие таланты уже ждут вас далее. А прямо сейчас будем сиять с диджеем Хюгл, Дэвид Гетта, Shine. Экра.

поведал нам дуэт Филатов и Кэрос, музыка – универсальное лекарство от всего. А где же много музыки? Конечно же, на радио. И ты можешь изучить нашу кухню прямо изнутри, открыть секреты эфира и познакомиться с нашими ведущими. Записывайтесь к нам на экскурсию в

0: В группе Эко-радио ВКонтакте и приходите в гости. Будем рады видеть всех-всех-всех. И каждому в конце встречи подарим подарочек на память. А пока вы собираетесь, послушаем коллаб диджея Alok и Kylie Minogue «Last night I dream I felt love».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вспомнили 2004 с Дженнифер Лопес «Ain't It Funny». А на часах 15:43, и на сегодня я, Маша Максимова, с вами прощаюсь, друзья. Но нас ждут новые яркие и динамичные встречи на любимом Эко-радио. Сейчас же вы погрузитесь в любимую музыку нон-стоп. И начнется это погружение с трека весьма в тему. Дима Билан, Мари Крамбрери, «Проститься».
1: Эко-радио.
2: Осыпается.

0: на Среднем Урале. 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Отловом и содержанием бездомных животных в Нижнем Тагиле займется компания «Тагилдорстрой», на 100% принадлежащая муниципалитету. Она получит все имущество, на котором базировался прежний отловщик «Анну Добрые Руки Анте». Эту информацию информагентство «Все новости» подтвердили в пресс-службе мэрии. «Тагилдорстрой» займет территорию приюта, расположенного по адресу Фестивальная 5Б, строение 1. Речь идет о здании площадью в 557 квадратных метров, а также участке площадью 3385 квадратных метров. Они принадлежат муниципалитету и были переданы в пользование добрым рукам. Теперь объекты хотят приватизировать и отдать «Тагилдорстрою». Свердловская область заняла 47-е место в рейтинге российских городов по качеству автомобильных дорог. По итогам прошлого года нормативным требованиям соответствует лишь 53% региональных, межмуниципальных и местных дорог, следует из исследования РИА Новости. Средний Урал продемонстрировал самые низкие показатели среди регионов Уральского федерального округа. Челябинская область заняла второе место в стране с долей нормативных дорог 84%. Тюменская область расположилась на 10-й строчке с показателем 73%. Ямало-Ненецкий автономный округ на 13-й, а Курганская область стала 32-й, где нормативам соответствует 60% дорожной сети. Более 300 уральцев проверили себя на прочность в экстремальной гонке ГТО «Подтянись к движению». Масштабный кросс с препятствиями объединил 54 команды со всей Свердловской области. Участникам предстояло преодолеть трассу длиной 2,5 километра по пересеченной местности. Каждая сборная состояла из 6 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Спортсмены на скорость проходили силовые испытания и полосы препятствий, где требовалась не только выносливость, но и командная смекалка. Дополнительным усложнением для атлетов стал непредсказуемый прекращающийся ливень, который превратил грунтовую трассу в сплошную грязь. Показы фильмов финалистов международного фестиваля «Урал Шортс» пройдут в Нижнем Тагиле с 6 по 8 августа. Это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран. Встреча с режиссерами впервые. Церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный. Нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год – летом, осенью, зимой и весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь

0: Кортин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и звездные дети. Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников, а в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ. Из ВГИКа, Московской и Петербургской школ кино, индустрии и школы Арка. Из необычного фильм «Опера» и фильм «Балет». О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 августа будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: песни, чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
5: Любовь как проводник в ночи солнечный блик.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: радио. Реклама.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
0: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Отловом и содержанием бездомных животных в Нижнем Тагиле займется компания «Тагилдорстрой», на 100% принадлежащая муниципалитету. Она получит все имущество, на котором базировался прежний отловщик «Анно Добрые Руки НТ». Эту информацию информагентство «Все новости» подтвердили в пресс-службе мэрии. «Тагилдорстрой» займет территорию приюта, расположенного по адресу Фестивальная 5Б, строение 1. Речь идет о здании площадью в 557 квадратных метров, а также участке площадью 3385 квадратных метров. Они принадлежат муниципалитету и были переданы в пользование добрым рукам. Теперь объекты хотят приватизировать и отдать Тагилдорстрою. Свердловская область заняла 47-е место в рейтинге российских городов по качеству автомобильных дорог. По итогам прошлого года нормативным требованиям соответствует лишь 53% региональных, межмуниципальных и местных дорог, следует из исследования РИА Новости. Средний Урал продемонстрировал самый низкий показатель среди регионов Уральского федерального округа. Челябинская область заняла второе место в стране с долей нормативных дорог 84%. Тюменская область расположилась на 10-й строчке с показателем 73%. Ямало-Ненецкий автономный округ на 13-й, а Курганская область стала 32-й, где нормативам соответствует 60% дорожной сети. Более 300 уральцев проверили себя на прочность в экстремальной гонке ГТО «Подтянись к движению». Масштабный кросс с препятствиями объединил 54 команды со всей Свердловской области. Участникам предстояло преодолеть трассу длиной 2,5 километра по пересеченной местности. Каждая сборная состояла из 6 человек в возрасте от 18 до 59 лет. Спортсмены на скорость проходили силовые испытания и полосу препятствий, где требовалась не только выносливость, но и командная смекалка. Дополнительным усложнением для атлетов стал непрекращающийся ливень, который превратил грунтовую трассу в сплошную грязь. Показы фильмов финалистов международного фестиваля «Урал Шортс» пройдут в Нижнем Тагиле с 6 по 8 августа. Это будет настоящий киномарафон. Почти 50 фильмов из 8 стран. Встреча с режиссерами впервые. Церемония закрытия под открытым небом. Вход на все сеансы бесплатный. Нужно забронировать место на сайте кинотеатра «Красногвардеец». «Урал Шортс» – фестиваль короткого кино со всего мира. Его придумали и проводят в Нижнем Тагиле 4 раза в год – летом, осенью, зимой, весной. А в финале встречаются победители всех сезонов. Так, из 500 работ тагильчанам покажут 47 лучших из России, Бразилии, Китая, Франции, США, Испании, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов. В программе имена, которые точно знакомы зрителям. Игорь Гордин, Ольга Лапшина, Стивен Фрай. Есть и звездные дети. Свой режиссерский дебют покажет Глеб Хлебников, а в кадре появится Григорий Верник. Много студенческих работ. Из ВГИКа, Московской и Петербургской школ кино, индустрии и школы Арка. Из необычного фильм «Опера» и фильм «Балет». О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 августа будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет +22 градуса.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
2: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле 12-й день продолжаются поиски тела Есении, которую засыпало песком на карьере. Спасательная операция, по словам матери погибшей, практически остановлена. У служб нет ни оборудования, ни людей, чтобы достать девочку из-под завала. Родственники просят власти о помощи и выделении средств на продолжение поисков. 24 июля девочка отдыхала с компанией на Лебяжинском карьере. Внезапно край карьера обвалился, и Есению скрыло под тоннами песка. Друзья и другие отдыхающие пытались откопать школьницу, но не смогли. О трагедии мама девочки узнала от ее подруг, вызвала такси и поехала на место. Там уже работали спасатели, но достать тело не смогли. Женщина говорит, что не разрешала дочери купаться и не знала, где она находится. Озон начала перемещать некоторые дорогостоящие товары, такие как электроника и брендовая одежда, со своих складов в пункты выдачи. Это может быть связано с требованием страховщиков, с которыми Marketplace заключил соглашение о компенсации рисков утраты товара в случае атак на логистическую инфраструктуру. Озон уведомил часть продавцов, что некоторые товары с их складов будут перемещены в пункты выдачи заказов. Копия уведомления есть и у издания «Коммерсант». В документе указано, что расходы на перемещение берет на себя Marketplace. В Озоне не стали комментировать ситуацию. Ирбит готовится принять гостей на традиционной ярмарке. Это событие с историей длиной в 4 века. Когда-то сюда съезжались купцы со всей страны, гремели сделки, и Ирбит по праву считался торговым сердцем Урала. Сегодня традиции не утрачены, они обрели новый смысл. Теперь это не просто торг, а настоящий праздник. Бесконечные ряды с товарами, аромат свежей выпечки, музыка и смех – все, чем славится русское гостеприимство. Впрочем, ярмарочное веселье не только для взрослых. Свою программу готовят и юные участники. Масштаб, правда, будет скромнее, но задор и азарта им не занимать. Более половины россиян, 52%, уже сталкивались с дипфейками. А каждый третий пользователь замечает такой контент еженедельно. Дипфейками называют материалы, созданные при помощи искусственного интеллекта и реалистично имитирующие внешность, голос или действия настоящих людей. Подобные технологии могут использоваться не только в развлекательных целях, но и для распространения ложной информации, сообщает Ямал-Медиа. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: большой каблук.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 августа будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: столько всего, и все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от «Планеты». Попробуй, рекомендую.
1: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
2: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему

0: по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
3: Ты не вправе быть слабой, не давай ему шансов. Твоя любовь не игра, в мире пассианцев.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле 12-й день продолжаются поиски тела Есении, которую засыпало песком на карьере. Спасательная операция, по словам матери погибшей, практически остановлена. У служб нет ни оборудования, ни людей, чтобы достать девочку из-под завала. Родственники просят власти о помощи и выделении средств на продолжение поисков. 24 июля девочка отдыхала с компанией на Лебяжинском карьере. Внезапно край карьера обвалился, и Есению скрыло под тоннами песка. Друзья и другие отдыхающие пытались откопать школьницу, но не смогли. О трагедии мама девочки узнала от ее подруг, вызвала такси и поехала на место. Там уже работали спасатели, но достать тело не смогли. Женщина говорит, что не разрешала дочери купаться и не знала, где она находится. Озон начала перемещать некоторые дорогостоящие товары, такие как электроника и брендовая одежда, со своих складов в пункты выдачи. Это может быть связано с требованием страховщиков, с которыми Marketplace заключил соглашение о компенсации рисков утраты товара в случае атак на логистическую инфраструктуру. Озон уведомил часть продавцов, что некоторые товары с их складов будут перемещены в пункты выдачи заказов. Копия уведомления есть и у издания «Коммерсант». В документе указано, что расходы на перемещение берет на себя Marketplace. В Озоне не стали комментировать ситуацию. Ирбит готовится принять гостей на традиционной ярмарке. Это событие с историей длиной в 4 века. Когда-то сюда съезжались купцы со всей страны, гремели сделки, и Ирбит по праву считался торговым сердцем Урала. Сегодня традиции не утрачены, они обрели новый смысл. Теперь это не просто торг, а настоящий праздник. Бесконечные ряды с товарами, аромат свежей выпечки, музыка и смех – все, чем славится русское гостеприимство. Впрочем, ярмарочное веселье не только для взрослых. Свою программу готовят и юные участники. Масштаб, правда, будет скромнее, но задора и азарта им не занимать. Более половины россиян, 52%, уже сталкивались с дипфейками, а каждый третий пользователь замечает такой контент еженедельно. Дипфейками называют материалы, созданные при помощи искусственного интеллекта и реалистично имитирующие внешность, голос или действия настоящих людей. Подобные технологии могут использоваться не только в развлекательных целях, но и для распространения ложной информации, сообщает Ямал Медиа. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 августа будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В национальном парке Дурмитр в Черногории появились гигантские пентаграммы на траве. Их создали черногорские и сербские художники. Вдохновением по

0: служили местные средневековые надгробия, входящие в список ЮНЕСКО, а также традиционные тканные ковры. В работе участвовали местные жители, включая фермеров с косами. Сначала сделали разметку с помощью колышков и веревок, а затем несколько дней вручную скашивали траву. Некоторые рисунки достигают 140 метров в длину. Когда солнце подсушило траву, пентаграммы стали видны четче. Художники называют свой проект новым пещерным искусством. Работы стали частью 8-го фестиваля Wild Beauty Art, который проходит в горном городке Жибляк. В бывшем промышленном районе Осло открылась галерея под открытым небом. На фестивале работают 40 художников из 21 страны. Они создают граффити, портреты и масштабные муралы. Участников отобрали из 140 заявителей, и каждый должен завершить свою работу за 3 дня. Одна из картин посвящена норвежскому изобретателю Эрику Ротейму, который 100 лет назад запатентовал современный аэрозольный баллончик. Организаторы также провели мастер-классы для всех желающих освоить искусство граффити. Теперь район превратился в настоящее полотно, где каждый может найти что-то по душе. А уличное искусство в Осло стало еще на один шаг ближе к каждому прохожему. В престижном районе Сеула Канам открылся необычный салон гадания. Хван Сюкён не предсказывает будущее людям. Она читает мысли домашних питомцев. Каждый день сюда приводят десятки животных. Например, собаку по кличке Исыль взяли из приюта, и хозяйка считает, что пес пережил психологическую травму. Владелица салона рассказывает, как карты Таро помогают понять чувства животных. Посетительницы отмечают, что такая услуга помогает лучше узнать своих питомцев. В Южной Корее растет число владельцев животных, а рождаемость остается низкой. Высокие цены на жилье и образование отталкивают от создания семьи. Поэтому многие корейцы все чаще выбирают питомцев, а иногда даже обращаются к гадалкам, чтобы их понять. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: Это радио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу.

0: для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя! Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле 12-й день продолжается.

0: Продолжаются поиски тела Есении, которую засыпало песком на карьере. Спасательная операция, по словам матери погибшей, практически остановлена. У служб нет ни оборудования, ни людей, чтобы достать девочку из-под завала. Родственники просят власти о помощи и выделении средств на продолжение поисков. 24 июля девочка отдыхала с компанией на Лебяжинском карьере. Внезапно край карьера обвалился, и Есению скрыло под тоннами песка. Друзья и другие отдыхающие пытались откопать школьницу, но не смогли. О трагедии мама девочки узнала от ее подруг, вызвала такси и поехала на место. Там уже работали спасатели, но достать тело не смогли. Женщина говорит, что не разрешала дочери купаться и не знала, где она находится. Озон начала перемещать некоторые дорогостоящие товары, такие как электроника и брендовая одежда, со своих складов в пункты выдачи. Это может быть связано с требованием страховщиков, с которыми Marketplace заключил соглашение о компенсации рисков утраты товара в случае атак на логистическую инфраструктуру. Озон уведомил часть продавцов, что некоторые товары с их складов будут перемещены в пункты выдачи заказов. Копия уведомления есть и у издания «Коммерсант». В документе указано, что расходы на перемещение берет на себя Marketplace. В Озоне не стали комментировать ситуацию. Ирбит готовится принять гостей на традиционной ярмарке. Это событие с историей длиной в 4 века. Когда-то сюда съезжались купцы со всей страны, гремели сделки, и Ирбит по праву считался торговым сердцем Урала. Сегодня традиции не утрачены, они обрели новый смысл. Теперь это не просто торг, а настоящий праздник. Бесконечные ряды с товарами, аромат свежей выпечки, музыка и смех – все, чем славится русское гостеприимство. Впрочем, ярмарочное веселье не только для взрослых. Свою программу готовят и юные участники. Масштаб, правда, будет скромнее, но задора и азарта им не занимать. Более половины россиян, 52%, уже сталкивались с дипфейками. А каждый третий пользователь замечает такой контент еженедельно. Дипфейками называют материалы, созданные при помощи искусственного интеллекта и реалистично имитирующие внешность, голос или действия настоящих людей. Подобные технологии могут использоваться не только в развлекательных целях, но и для распространения ложной информации, сообщает Ямал-Медиа. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 5 августа будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».
3: Музыка. Универсальный язык человечества. Генри Лонгфелло.
4: Каждую первую субботу месяца на частоте 103.0 FM. Глубокая философия Дмитрия Кузнецова. В программе «Ступени». Шаг за шагом. 120 минут музыкального таинства в пространстве территории звука. Мы двигаемся, чтобы вы двигались с нами. Ступени.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Музыка. Универсальный язык человечества. Генри Лонгфеллоу. Каждую первую субботу месяца на частоте 103.0 FM. Глубокая философия Дмитрия Кузнецова. В программе «Ступени». Шаг за шагом. 120 минут музыкального таинства в пространстве территории звука. Мы двигаемся, чтобы вы двигались с нами. Ступени.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои, и

0: мы всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

бы искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.